0: Las buenas ideas se generan de a dos. Vos y nosotros juntos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».